Гидромета. В ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: 5 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19, выше 0.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Правом лицензировать услуги по домофонам предлагается наделить Департамент охраны МВД. Центральная городская библиотека имени Тавлая представит выставку с QR-кодами об истории Барановичей. Об этом и другом подробнее. Правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить Департамент охраны МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, ведомство берет на себя ответственность по работоспособности данных устройств. Руководитель отметил, что для граждан переход на абонентское сопровождение у единого оператора будет максимально безопасным и комфортным. Никакого увеличения платы при этом не будет. В настоящее время деятельностью по установке и дальнейшему контролю домофонов занимаются 82 юридических лица и 14 частных предпринимателей. Нередки случаи, когда жители жалуются в ЖС на то, что после истечения гарантийных сроков система не работает. Если кто-то некачественно выполняет требования, есть претензии у населения, Департамент охраны МВД лишит их лицензии, заверил Иван Кубраков. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило максимальные цены на основные виды плодо-овощной продукции в межсезонный период 2026-2027 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предельные уровни стоимости установлены в зависимости от условий поставки. Самые высокие значения традиционно определены для яблок. Что касается остальных позиций – картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука – их ценовой диапазон остается в привычных для потребителя пределах и контролируется государством. Централизованная библиотечная система готовит необычный проект, посвященный знаковым уголкам Барановичи. Возле городской библиотеки имени Валентина Тавлая по улице Ленина обновят таблички с фотографиями известных зданий и живописных пейзажей населенного пункта. Главная изюминка выставки – QR-коды. Отсканировав их, любой желающий сможет узнать об изображенных объектах больше – историю, интересные факты и подробности. Такой формат, как отметили авторы проекта, будет полезен и жителям, которые ежедневно проходят мимо этих мест, но не зная их прошлого, и туристам, только открывающим для себя наш город. С наступлением осени у многих появляется желание навести чистоту во дворах и на участках. Сухая трава и опавшая листва чаще всего отправляются в пламя. Так быстрее и привычнее. Однако, как напоминают в МЧС, у такого занятия есть обратная сторона – риск возгораний. Спасатели выезжают на подобные вызовы каждый сезон. При этом закон не запрещает разводить костры и использовать специальные приспособления для приготовления пищи – мангалы, грили и другое. Но делать это можно только при строгом соблюдении правил безопасности, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Важно непрерывно контролировать процесс горения и тления от начала и до полного задухания, поскольку даже кратковременное оставление огня без присмотра чревато серьезными последствиями. Ветер может мгновенно разнести искры, и небольшой костер превратится в масштабный пожар. Нельзя применять для разжигания костров легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением тех, что специально предназначены для розжига. Место для костра необходимо тщательно подготовить, очистить от сухой травы, ветра, мусора и иных горючих материалов, а рядом обязательно разместить первичные средства тушения – ведро с водой, лопату или огнетушитель, чтобы при необходимости оперативно справиться с огнем. Нужно следить, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных построек и хранящиеся поблизости материалы. При этом безопасное расстояние следует определять самостоятельно с учетом размера костра, вида горючих материалов и текущих погодных условий. В первую очередь силы ветра. По завершении использования костра важно полностью потушить остатки горящих и тлеющих материалов. Недостаточно просто залить видимое пламя, ведь угли могут продолжать тлеть и спустя несколько часов вспыхнуть снова. Необходимо убедиться, что тление прекратилось полностью. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
1: К новостям компании. Баранвичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
8: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
11: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. Пешеходная Советская в Барановичах на выходных снова станет культурным центром притяжения горожан. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил министр экономики Юрий Чеботарь. На рассмотрение был вынесен подготовленный ведомством проект. Как отметил глава ведомства, в стране лицензируются 38 видов деятельности, которые условно можно разделить на 4 блока – защита жизни и здоровья, финансовых потоков, национальной и безопасности граждан. Изменения коснутся 28 пунктов. Среди них – дополнительное образование детей и молодежи. Его предлагают включить в перечень. При этом важно, чтобы новые требования действительно защищали несовершеннолетних, но не привели к сокращению выбора и снижению качества. Еще одна инициатива касается частной медицины. Предусматривается увеличение необходимого стажа работы в госучреждениях с 3 до 7 лет и требования к квалификационной категории медработников. Однако оценить предлагаемое решение необходимо объективно. Легендарное Лебединое озеро на городской набережной города над Бугом. В Бресте стартовала юбилейная «Белая вежа». В 2026 году организаторы Международного театрального фестиваля отказались от классических академических рамок. Первый показ организован под открытым небом. В афише 30-го форума лучшие постановки от коллективов из 10 стран. От классической драмы до аутентичной китайской оперы. Программа продлится до 19 сентября. С момента своего основания в 1996 году событие объединило на Брестской земле артистов более чем из 60 стран мира. За эти годы на площадках было показано 770 постановок. Путем профессионального отбора экспертный совет сформировал юбилейную афишу. Публика сможет насладиться 30 показами. Увидеть их можно будет на 6 площадках. Продолжаем выпуск. Пешеходная Советская в Барановичах каждые выходные становится культурным центром притяжения горожан. Уже в пятницу брусчатка снова наполнится ритмами, на этот раз с национальным колоритом. Проект, инициированный отделом культуры горосполкома, продолжает очередной сезон. На музыкальных вечерах 11 сентября зрители смогут услышать живое исполнение творческих коллективов Дома культуры. На импровизированной сцене зазвучат голоса талантливых и харизматичных участниц народного вокального хореографического ансамбля «Полозонька». Атмосферу наполнит колоритными па студия народного танца «Дударыки». А откроет программу в 17:00 народная группа странствующих музыкантов «Фест». Подхватят эстафету артисты Дворца культуры. Вокальный ансамбль «Кросный» исполнит для гостей лучшие композиции. В субботу традиционно возле Дома торговли «Радуга» танцевальные вихри закружат представители элегантного возраста и всех, кто любит двигаться под стиль ретро. Начало в 17 часов. И о спорте. Очередной 22-й тур высшей лиги барановичские футболисты проведут на выезде. В субботу, 12 сентября, спортсмены местного клуба отправятся на встречу с Дзержинским «Арсеналом». Матч состоится на городском стадионе в Борисове. В следующей игре сентября подопечные Романа Киренкина будут сражаться за лидерство на домашнем поле. Их соперником 20 числа станет «Гомель». Начало в 15:00. Поединки октября откроет спарринг за рамками элитного дивизиона. Красно-синие сойдутся на поле со сборной Беларуси Ю-21. Понаблюдать за баталиями болельщики смогут 4 октября на городском стадионе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Авто выбирай на Бутик Автобай.
5: Авто продавай на Бутик Автобай.
4: Авто меняй на Бутик Автобай.
5: Авто покупай на Бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
6: на сайте butikavto.by.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар» и управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Ордена, медали и почетное звание присвоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности. Медаль Франциска Скорины присуждена представительнице Барановичского района. Почетным знаком отмечена заведующая Мирским сельским домом культуры, руководитель заслуженного любительского коллектива республики.

0: компетентны в развитии духовной и материальной культуры, просвещения и искусства. В Брестской области в профильных классах профессиональной направленности обучаются 3700 детей. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская. Востребованным остается военно-патриотический вектор, занимаются свыше 800 человек. Более 1000 ребят выбрали педагогический трек, столько же инженерный. Функционируют спортивно-педагогические классы медицинской направленности. В последнее время набирают популярность правовые, рассказала Наталья Калиновская. Учреждения образования в части профориентации сотрудничают с различными ведомствами. Среди них и органы принудительного исполнения. Некоторые выпускники таких классов поступили именно на юридические специальности. Жирандоля в третий раз соберет любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл на этот раз примет парк-отель «Яркий» в Колбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров. В возрасте от 9 до 14 лет – 1,5 километра. Взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичи можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли более 150 человек. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону плюс 375-29-724-19-24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня ожидается 17-19 выше 0.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса»

0: до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36. From the east side of America, where we choose pride over character.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня посещает общевойсковой полигон Абуз-Лесновский в Барановичском районе, чтобы оценить развитие и применение систем связи. Главе государства представят доклад о назначении, составе, боевых возможностях, потенциале войск связи Беларуси, учитывая опыт современных конфликтов. Президент ознакомится с различными комплексами связи, находящимися на вооружении, а также с перспективными разработками, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Лидеру республики покажут, как средства связи и автоматизации применяются на практике для управления элементами боевого порядка батальона сил немедленного реагирования. В Беларуси с 1 сентября 2027 года начнет функционировать Академия интеллектуальных технологий. Она будет осуществлять подготовку специалистов в области естественных наук и других перспективных направлений. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий. Предварительные этапы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие должны предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. Заключительный тур представляет собой практический интенсивный курс с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. К образовательному процессу привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей практиков, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах. Создание Академии позволит сформировать учреждение нового типа, которое будет интегрировано в реальные экономические процессы с учетом потребностей страны. Продолжаем выпуск. Заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич накануне принял участие в заседании Барановичского райисполкома. Рассмотрена тема профилактики в сфере незаконного оборота наркотиков. К обсуждению подключились первый заместитель начальника УВД Брещины, начальник криминальной милиции Игорь Жигалов, начальник Барановичского РОВД Павел Близнюк, представители заинтересованных структур. Как сообщил глава района Роман Жук, с начала года случаев вовлечения подростков в наркобизнес не зарегистрировано. Вместе с тем на мероприятии обозначили ряд аспектов, которые требуют дополнительного внимания. Необходимо усилить индивидуальную воспитательную работу с каждым состоящим на учете, отметил Геннадий Казакевич. Отвечая на вопрос об ответственности за преступления, связанные с распространением и сбытом запрещенных веществ, он подчеркнул, что предусмотренные законодательством меры способствуют снижению числа наркозлодеяний. Руководитель нацелил все субъекты предупредительной деятельности избегать формализма в данном вопросе, действовать максимально слаженно. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. 11 сентября на календаре. На одной волне с вами Лерика Черненко. Я говорю вам, загадывайте желания прямо сейчас, и мы начинаем. Знаете, есть у осени одна удивительная способность. Она

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Говорим сегодня о любимых местах. Наверняка у каждого из нас есть то самое любимое место, куда мы так любим возвращаться. Но знаете, что самое интересное? Любимое место далеко не всегда самое красивое. У нас может быть возможность выбрать ресторан с идеальным интерьером, красивый парк, шикарную набережную, а мы все равно будем возвращаться в маленькую кофейню с одним любимым столиком. И дело, скорее всего, не в самом месте. Мы любим не пространство, мы любим то, что однажды в нем почувствовали. Вот почему определенная песня напоминает нам человека. Почему запах выпечки может мгновенно вернуть в детство к бабушке. Почему какая-то улица вдруг вызывает улыбку, хотя объективно в ней ничего особенного нет. Место становится частью нашей личной истории. И получается, когда мы туда возвращаемся, мы возвращаемся не только в пространство, мы возвращаемся в одну из версий себя. Той, которая была счастливой, влюбленной, молодой, беззаботной, или просто той, которая однажды очень хорошо провела вечер. Наверное, поэтому осенью так приятно возвращаться в знакомые места, потому что в них уже ничего не нужно объяснять. Они нас помнят. Ну а сейчас подумайте, какое место у вас самое любимое? И помимо того, что вы подумаете, напишите нам. И напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну и таким образом создадим целую подборку любимых и классных мест.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении безопасности страны. Об этом президент заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абуз-Лесновский в Барановичском районе, передает Белта. Оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения поставленных задач и защищенность всего личного состава, сказал глава государства. Поэтому большое внимание уделяется и будет уделяться модернизации системы связи. У белорусов может появиться безвиз в еще одно островное государство в Азии. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект межправительственного соглашения с Мальдивской республикой. По соглашению граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой стороны без виз, но при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда, до 90 дней в течение календарного года. На переговоры и подписание документа уполномочено Министерство иностранных дел. Продолжаем выпуск. Насколько дисциплинированы водители и пешеходы в Барановичах, рассказали в Государственной автомобильной инспекции. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ ГУВД Андрея Бусловича, за 8 месяцев на дорогах населенного пункта зафиксировано свыше 19,5 тысяч нарушений. Чаще всего граждане пренебрегали требованием пропускать пешеходов на зебре. Зарегистрировано 2624 случая. Напряженной остается статистика, касающаяся бесправников. 296 человек попались в поле зрения правоохранителей. Еще 85 человек сели за руль авто в нетрезвом виде, подвергнув себя и окружающих смертельной опасности. Немало тех, кто в спешке проехал на красный сигнал светофора – 489. Скоростной режим проигнорировали 359 водителей. Правило обгона – 60. Что касается пешеходов, эта категория получила порядка 3000 замечаний сотрудников ДПС. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. Ну что, пришло время заглянуть в гороскоп. Посмотрим, кому сегодня из знаков зодиака особенно захочется куда-нибудь вернуться. Да, потому что сегодня в течение дневного эфира будем говорить о тех местах, куда мы любим возвращаться. Ну что, овны, сегодня вам может захотеться восстановить старую связь. Напишите человеку, с которым давно не общались. Тельцы. Идеальный день для любимого кафе, домашнего ужина или другого места, где вам просто хорошо. Близнецы. Вас сегодня может потянуть туда, где давно не были. Не сопротивляйтесь. Смена привычного маршрута пойдет на пользу. Ну, а тем более пятница на календаре, когда, если не сегодня. Раки. Особенно чувствительны к воспоминаниям. Хороший день, чтобы пересмотреть старые фотографии. Львы. Вам полезно сегодня оказаться там, где вы можете не играть никакой роли и просто быть собой. Это, наверное, наверняка такое очень ценное место, где можно быть самим собой. Подумайте, где же это? Девы, попробуйте вернуться к тому занятию, которое когда-то очень любили, но почему-то забросили. Весы. Приятная встреча может произойти в очень знакомом месте. Возможно, именно там, где вы совсем не ожидали. Скорпионы. Сегодня прошлое может напомнить о себе. Главное не жить им, а просто взять из него что-то хорошее. Стрельцы. Вам, наоборот, захочется нового места, и это тоже прекрасно. Иногда новый любимый уголок появляется именно случайно. Ну а почему бы и не сегодня ему появиться? Козероги. Пятница просит немного расслабиться. Оставьте хотя бы час без рабочих задач в своем любимом месте. Водолеи. Прислушайтесь к музыке, которая сегодня попадается вам на пути. Она может неожиданно попасть точно в настроение. Рыбы. Сегодня особенно хорошо работают маленькие ритуалы. Любимый напиток, знакомый маршрут, привычное место. Соблюдайте эти ритуалы. Ну и пусть сегодня у каждого из нас будет хотя бы одно место, куда нам хочется вернуться. А если его до сих пор вы не определили, так почему бы его не создавать уже сегодня? Чтобы через время, спустя какие-то годы, месяца или недели, вам захотелось вернуться именно сюда.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Приближаемся к полудню на студийных без 5:12. Это значит, впереди у нас еще очень много интересного. Ну, например, совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня. Да, 11 сентября, в нем есть праздники. Также продолжим говорить о ностальгии, о любимых местах и почему некоторые места становятся своеобразными капсулами памяти. Также сегодня заглянем в лунный календарь. Ну и, конечно, наполним это время, проведенное вместе хорошей музыкой. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в курсе актуальных событий и просто в ресурсе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов, вечером 14-15, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: работа. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.12

о том, о своих ласковых именах, которые или ласковых обращениях, которыми вы обращаетесь к своим любимым людям. И если давно этого не было, сегодня обязательно исправляйтесь. Есть сегодня и совершенно практичный праздник – День заправьте свою кровать. Кажется, мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение, что жизнь немного под контролем. Поэтому, друзья, если кто-то до сих пор не заправил кровать, время пришло. Еще один необычный повод – день номера экстренного вызова. И здесь тоже можно вспомнить простую вещь – знать номер помощи – это не страшилка, а элемент обычной безопасности. Поэтому сегодня еще раз повторите 101, 102, 103, что есть что, чтобы в сложной ситуации позвонить именно туда, куда нужно. А еще сегодня можно встретить день правильного ожидания необъяснимого. Название звучит так, будто сегодня вечером мы должны сидеть у окна и ждать, пока произойдет что-нибудь совершенно непонятное. И, честно говоря, пятница для этого подходит идеально. Так что выбирайте свой праздник. Можно заправить кровать, и даже нужно, хочу вам сказать. Можно сказать кому-нибудь что-нибудь ласковое, и опять-таки даже нужно. А можно просто оставить немного места для неожиданностей. И обязательно чудеса или хорошие моменты произойдут.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Пришло время заглянуть в лунный календарь. Что же он нам сегодня скажет? Посмотрим. Сегодня, 11 сентября, еще и очень интересный день по лунному календарю. Утром происходит новолуние, примерно в 6:37. Оно вот уже произошло у нас. И начинаются первые лунные сутки. Луна находится в Деве. И символически это очень красиво совпадает с нашей пятничной темой. Новолуние часто воспринимают как точку обновления. Но обновление — это не обязательно все бросить и начать жизнь с чистого листа. Иногда новое начинается именно с возвращения. Вернуться к тому, что когда-то любили. К человеку, к месту, к привычке, только если к хорошей, к музыке или к делу, которое приносило удовольствие. И знаете, очень важно понять, может быть, я это потеряла не потому, что оно мне больше не нужно. Я просто давно туда не заглядывал. Так что сегодня хороший день, чтобы вспомнить одну вещь, к которой давно хотелось вернуться. Ну а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и продолжим говорить о том, почему же мы так любим возвращаться в места, в какие-то вполне обычные места для других, но для нас они значат что-то большее. Об этом мы поговорим чуточку позже.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность, заявил Александр Лукашенко во время совещания с военными на полигоне Обоз Лесновский в Барановичском районе, передает Белта. Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи и проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. Нужно готовиться к любой войне, чтобы ее избежать. Простая и понятная формула, констатировал глава государства. Он отметил, необходимо посмотреть, как в случае конфликта будут передавать определенные команды через средства связи. В Барановичах за период с 4 по 10 сентября свои первые в жизни документы, свидетельства о рождении, получили 26 младенцев. Среди них 15 девочек и 11 мальчиков, сообщила старший инспектор отдела ЗАГС горосполкома Екатерина Артем. На этот раз в лидерах первенцы, их 8. Вторых детей 7. 5 супружеских пар приобрели статус многодетных. 4 теперь воспитывают четверых. И одна семья – пятерых. Топ популярных имен на текущей неделе составили Матвей и Мирон. В число редких попали Аделина, Дарина, Камила, Лидия, Владислав, Марк. Одного малыша назвали Елизар, что в переводе с древнееврейского означает «Божья помощь». Продолжаем выпуск. Православные сегодня отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Неприходящая дата установлена в память о гибели самого почитаемого после Богородицы святого. Именно Иоанн Предтеча покрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Также он проповедовал, обличал грехи и пороки народа, призывая к покаянию. Этот день в церковном календаре является одним из самых скорбных, поэтому 11 сентября принято придерживаться строгого поста. Так, например, не рекомендуют есть молочные и мясные продукты, рыбу. Также следует отказаться от алкоголя. Верующие приходят на службы в храмы, через молитвы просят об избавлении от болезней головы и пагубных привычек. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов, вечером 14-15, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Вот сейчас представьте, вы заходите в какое-то место спустя 5, 10 или даже 20 лет, и вдруг происходит странная вещь. Вы еще ничего не успели рассмотреть, а уже знаете, что сейчас почувствуете. Вот этот поворот, вот это окно, вот здесь стоял стол, вот здесь мы когда-то сидели. Память иногда работает удивительным образом. Нам кажется, что мы забыли какое-то событие, но стоит вернуться в знакомое место, и вдруг вспоминается все. Не только то, что произошло, а даже музыка, которая играла, погода, кто что сказал, как вы были одеты, как тогда выглядели ваши друзья. И получается, некоторые места становятся своеобразными капсулами памяти. Мы можем не хранить фотографию, не помнить дату, не помнить точный разговор, но место остается. И стоит туда вернуться, и память открывает дверь. Наверняка у каждого из нас есть такие места. И почему бы, если даже не сегодня туда заехать, но сегодня запланировать поездку именно в такое место, которое подарит тепло в сердце.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. А замечали ли вы, что у каждого человека есть место, которое он практически никому не объясняет, но очень сильно любит? Просто говорит: «Я люблю там быть». И все. Это может быть даже лавочка в парке или какое-то кафе, в принципе, неприглядное для других, да? Дача или даже комната у родителей, да хоть автомобиль, в котором когда-то было принято долго разговаривать после дороги. У каждого есть свое. И, наверное, самое интересное здесь то, что любимое место не обязано быть идеальным. Там может быть не самый красивый интерьер, не лучший кофе, не самая удобная парковка, но там было что-то важное. Поэтому иногда мы возвращаемся туда не потому, что место еще все еще такое же, или мы хотим чем-то насладиться, а потому что часть нашей истории все еще там. И у каждого из нас точно есть такие места.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов, вечером 14-15, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
2: Во-во-во, и голенько, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка. Скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
7: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
11: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, 13.08 на студийных, и мы возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о местах, в которые мы любим возвращаться, и вот здесь есть такое слово, которое мы так или иначе используем в нашей жизни, которое возвращает нас куда-то, ностальгия. Да, мы привыкли использовать это слово совершенно спокойно. Ох, что-то ностальгия нахлынула, ох, у меня ностальгия по детству, или этот запах вызывает ностальгию. Да, каждый день мы произносим что-то подобного плана. Но знаете, что интересно? Изначально ностальгия считалась не просто чувством, а болезнью. Слово появилось в 17 веке и происходит от двух греческих слов «ностос» – «возвращение домой» и «альгос» – «боль» или «страдание». То есть буквально ностальгию можно перевести примерно как «боль от невозможности вернуться домой». И это очень логично, если знать историю. В 17 веке швейцарский врач Иоганн Хофер описал состояние, которое наблюдал у солдат, находившихся далеко от родины. Они сильно тосковали по дому, становились подавленными, теряли аппетит, плохо спали. И это состояние назвали ностальгией. А потом уже значение слова постепенно изменилось. Сегодня ностальгия – это уже не болезнь и не обязательно тоска по родному дому. Мы можем испытывать ее по школе, по детству, по первой любви, по компании друзей, по городу, в котором когда-то жили. И даже по периоду жизни, который в свое время вообще не казался нам счастливым. И вот здесь самое интересное. Мы скучаем не только потому, что было хорошо. Иногда мы скучаем по тому, что было знакомо. По определенному возрасту, по ощущению себя, по времени, когда все казалось проще. Или по людям, которых уже нет рядом. По себе, которого уже тоже нет, потому что мы растем, изменяемся. Поэтому ностальгия – удивительное чувство. Она одновременно немного грустная и очень теплая. Потому что, когда мы скучаем по прошлому, мы на самом деле признаем, там было что-то настолько важное для нас, что спустя годы оно все еще живет внутри. И, может быть, поэтому осенью ностальгия приходит особенно часто, потому что меняется свет, запах, воздух, музыка вокруг, привычный ритм жизни, и мозг начинает доставать из памяти старые истории. Так что, если сегодня вас вдруг накрыло воспоминаниями, не спешите его прогонять. Возможно, это просто ваша память тихо говорит: «Посмотри, как много всего хорошего с тобой уже было».

0: выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Иногда нам кажется, что мы скучаем по месту, а на самом деле мы скучаем по себе в этом месте. По себе 20-летнему или по себе, который только начинал отношения, по себе, который ездил на море с друзьями или который каждое лето проводил у бабушки, а также по себе, который еще не знал, что через несколько лет будет скучать именно по этому времени. И вот здесь возвращение становится особенно ценным, потому что мы приезжаем уже другими. Место тоже, улица та же, кафе, возможно, тоже, а мы уже другие. И вдруг понимаем, насколько сильно изменились. Наверное, поэтому иногда полезно возвращаться не для того, чтобы жить прошлым, а чтобы увидеть, какой путь мы уже прошли. И если сегодня вам вдруг захочется вернуться куда-то, не отмахивайтесь от этого желания. Может быть, давно пора позвонить человеку, зайти в старое кафе, пройтись по знакомой улице или даже на этих выходных поехать в какое-то место, которое особенно тепло отзывается в вашем сердце. Или просто однажды свернуть с привычной дороги и посмотреть, что осталось там, где вы давно не были. Потому что у нас есть удивительная способность считать некоторые вещи частью прошлого. А потом однажды вернуться и обнаружить, ничего не исчезло, просто оно ждало нашей встречи.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абуз-Лесновский в Барановичском районе ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи, сообщает Белта. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом современного опыта. Президент ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми отечественными предприятиями. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар» и управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Ордена, медали и почетное звание присвоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности. Медаль Франциска Скорины присуждена от представительницы Барановичского района. Почетным знаком отмечена заведующая Мирским сельским домом культуры, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады «Капелька» Лариса Довят. Высоко оценены отличные успехи в работе и большой личный вклад Ларисы Юрьевны в развитие духовной и материальной культуры, просвещения и искусства. Продолжаем выпуск. Насколько дисциплинированы водители и пешеходы в Барановичах, рассказали в Государственной автомобильной инспекции. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ ГУВД Андрея Бусловича, за 8 месяцев на дорогах населенного пункта зафиксировано свыше 19,5 тысяч нарушений. Чаще всего граждане пренебрегали требованием пропускать пешеходов на зебре. Зарегистрировано 2624 случая. Напряженной остается статистика, касающаяся бесправников. 296 человек попались в поле зрения правоохранителей. Еще 85 человек сели за руль авто в нетрезвом виде, подвергнув себя и окружающих смертельной опасности. Немало тех, кто в спешке проехал на красный сигнал светофора – 489. Скоростной режим проигнорировали 359 водителей. Правило обгона – 60. Что касается пешеходов, эта категория получила порядка 3000 замечаний сотрудников ДПС. Централизованная библиотечная система готовит необычный проект, посвященный знаковым уголкам Барановичи. Возле городской библиотеки имени Валентина Тавлая по улице Ленина обновят таблички с фотографиями известных зданий и живописных пейзажей населенного пункта. Главная изюминка выставки – QR-коды. Отсканировав их, любой желающий сможет узнать об изображенных объектах больше – историю, интересные факты и подробности. Такой формат, как отметили авторы проекта, будет полезен и жителям, которые ежедневно проходят мимо этих мест, но не зная их прошлого, и туристам, только открывающим для себя наш город. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 3 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-41, 64-93-03. Все желающие получить востребованную профессию на рынке труда приглашаются на обучение. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В конце недели погоду в Беларуси определяет область высокого атмосферного давления. Лишь ночью по востоку страны, а днем по Витебской области скажется влияние атмосферных фронтов, где и пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В субботу без существенных осадков. Лишь небольшие дожди по Брестскому и Гомельскому регионам. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Баранович FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Кёкушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня посетил полигон Абус-Лесновский в Барановичском районе. На совещании с военными президент подчеркнул, что подготовка войск и совершенствование военной организации государства продолжится. Как доложил начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводится оперативное специальное учение войск связи. Его цель – отработка вариантов обеспечения устойчивого управления армией и использования новых приемов и из опыта современных конфликтов. В городе над Бугом сегодня второй день 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Открыл его спектакль «Ефросиния Полоцкая. Святые литеры». Постановка посвящена небесной заступнице и духовной покровительнице белорусской земли. На родной сцене ее показал Брестский театр кукол. Также зрители увидят монолог «Кыся» в исполнении своего театра из российской Вологды. Артисты из Москвы погрузят публику в пучину испанских страстей, сыграв Дона Кихота. Петербургский Большой театр кукол привез работу «Небеса», по которым мы так тоскуем. Всего же за 10 дней в рамках юбилейного форума представят 30 постановок от 30 коллективов из 10 стран мира. Торжественное закрытие «Белой вежи» пройдет на набережной реки Муховец вечером 19 сентября. Продолжаем выпуск. На территории Барановичского региона 24 сентября пройдет единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказание первой помощи. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций и подскажут, как правильно организовать учебную тревогу, вывести всех из здания в случае возгорания. Во взаимодействии с заинтересованными структурами спасатели инициируют в местах массового пребывания людей тематические площадки для населения. Посетив их, все желающие смогут получить практические знания и навыки, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. В частности, в нашем городе такая локация появится возле Дворца детского творчества. Время работы с 10 до 12 часов. На территории Барановичского района интерактивная зона развернется возле Жемчужинского сельского дома культуры и будет открыта с 15 до 17 часов. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 14-15, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил на общевойсковом полигоне Абуз Лесновский в Барановичском районе. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проинспектировать весь силовой блок с учетом прошедшего в начале года масштабного мониторинга вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. «Пришло время встряхнуть всю армию, вплоть до мобилизации», — сказал белорусский лидер. В настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, до этого танковые и мотострелковые подразделения. Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Важновец на пленарном заседании 5-го международного форума экономического сотрудничества в Минске. Замглавы ведомства напомнил потенциальным финансовым партнерам об основных конкурентных преимуществах страны. К ним относится выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров север-юг и восток-запад. Свободный доступ на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС и благоприятные условия для акционеров. Действуют льготные режимы в свободных экономических зонах и индустриальном парке «Великий камень», а также гибкие механизмы законодательства, отметил первый заместитель министра. Кроме того, к главным преимуществам страны он отнес человеческий капитал. Продолжаем выпуск. Будем не только с хлебом, но и с овощами. В хозяйствах страны собирают сахарную свеклу. По всей республике этот этап уборочной кампании в самом разгаре. Сладкие корнеплоды – важное звено в продовольственной цепочке. В Барановичском районе к копке приступили два хозяйства – Столовичи Агро и Агрокомбинат Мир. Как рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, всего под культуру отведено 3450 гектаров. Аграрии района собрали с полей 8000 тонн. Урожайность хорошая – 560 центнеров с круга. Задание по государственному заказу доведено в объеме 116 тысяч тонн. Востребованный овощ ждут на Жабинковском сахарном заводе. Татьяна Савось напомнила, что параллельно аграрии ведут подготовку почвы и сев озимых зерновых. Предстоит обработать 28 400 гектаров. Уже освоено 16% площадей, почти 5 000 гектаров от намеченного. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам сломал.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко ознакомился с результатами масштабного исследования по социально-экономическому развитию республики. По его словам, итоговые данные показали высокий уровень поддержки власти среди населения. Президент отметил, что ни по одному вопросу настроения плохого нет. Белорусский лидер привел в пример Витебскую область, которая, согласно опросу, оказалась самым счастливым регионом страны. Государство продолжит работать над тем, чтобы жители не были разочарованы, подчеркнул президент. Через две недели состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Участие в голосовании смогут принять россияне, временно или постоянно проживающие на территории нашей страны. Так, в Беларуси будут образованы 7 избирательных участков. Они уже сформированы и откроются в столице, 5 областных центрах и Бобруйске. Адреса и телефоны опубликованы на сайте посольства. Выполнить гражданский долг можно в течение одного дня, 20 сентября, с 8 до 20 часов по местному времени, которое совпадает с московским. Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала 2026-го заключили 613 семейных союзов. Среди молодоженов оказались не только белорусы. 33 брака зарегистрированы с иностранцами. Это граждане России, Латвии, Украины, Турции, Казахстана, Грузии и Туркменистана, сообщила главный специалист отдела ЗАГС горосполкома Екатерина Артем. По ее словам, средний возраст новобрачных 30-32 года, но статистика умеет удивлять. Самой юной невесте исполнилось 17, а самый зрелый жених отметил 77-летие. Сегодня в городе прошло 5 торжественных церемоний, завтра ожидается еще 4. И, судя по цифрам, сентябрь уверенно держится в списке свадебных месяцев. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 3 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-41, 64-93-03. Все желающие получить востребованную профессию на рынке труда приглашаются на обучение. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
5: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

Добрый день, мы снова выходим на исходное. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 11 сентября, пятница. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026. По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. В Donner Room нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет БССР 88. Скачайте приложение Donner Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Brainstorm.
0: Несложное правило мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 11 сентября в 1945 году, появился на свет знаменитый футболист, который изобрел амплуа футбольного либеро, то есть свободного защитника. Это первый защитник в истории, который получил золотой мяч. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Франко Баррези, вариант второй – Джордж Бест, и вариант третий – Франц Бекенбауэр. Давайте повторим вопрос, будьте предельно внимательны. А в этот день, 11 сентября в 1945 году, появился на свет знаменитый футболист, который изобрел амплуа футбольного либеро, то есть свободного защитника. Это первый защитник в истории, который получил золотой мяч. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Франко Баррези, вариант второй – Джордж Бест, и вариант третий – Франц Бекенбауэр. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: металлолома Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как зовут знаменитого футболиста, который изобрел амплуа футбольного либеро, то есть свободного защитника, и стал первым защитником в истории, кто был удостоен золотого мяча, главной награды футбольной Европы. Это Франц Бекенбауэр, как многие из вас правильно вспомнили. А немецкий футболист и тренер, выступавший в амплуа центрального защитника, считается одним из лучших защитников 20 века. За время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира, в сумме провел 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную более 100 матчей. На клубном уровне трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с Мюнхенской Баварией в 1974-76 годах, а также кубок обладателей Кубков УЕФА в 1967. Что касается термина «либеро», то это разновидность центрального защитника, использовавшаяся в итальянской схеме 60-х годов «Каттеначо». У футболиста этого амплуа нет четкого места на поле и подопечного игрока, с чем и связано его название. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6938. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донорум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донорум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На Международном форуме экономического сотрудничества в Минске подписан крупный пакет соглашений. Радио «Барановичи ФМ» удостоено награды ежегодного соревнования среди редакций региональных СМИ и журналистов Брестской области. Об этом и другом подробнее. Ряд соглашений подписан на Международном форуме экономического сотрудничества в Минске, который сегодня открылся в столице нашей страны. Участники из Беларуси, России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили заинтересованность во взаимодействии в различных сферах – от инноваций до промышленности. Всего присоединились более 200 представителей из 15 стран. Особое внимание – туризму, искусственному интеллекту, развитию современной среды города и инвестициям. Страна внедряет в отдельные проекты элементы искусственного интеллекта. Здесь интересен опыт соседей и также больших мегаполисов. В свою очередь, белорусская столица готова делиться своими успешными наработками в туризме, ЖКХ и образовании. Сталинский район принимает областной конкурс среди представителей средств массовой информации. Участники возложили цветы в мемориальном комплексе Стасина. Присутствующим обратился заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович, отметив, что урочище – это место с незаживающей раной, где лежат тысячи ни в чем не повинных людей. Такое не должно повториться, подчеркнул замгубернатора. Ключевым событием дня стала церемония чествования медиасообщества Первого региона. Дипломы и благодарности вручены победителям ежегодного соревнования среди редакций региональных СМИ и журналистов. Дипломом за плодотворную работу по информированию населения в сфере безопасности жизнедеятельности и реализацию проекта «Безопасный город» отмечено Барановичское радиовещание «Наше радио». Награду руководителю СМИ Светлане Кудрявцевой вручила начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома Татьяна Гагакова. Продолжаем выпуск. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания, представители власти выйдут на связь с населением 12 сентября. По традиции, с 9 утра до полудня чиновники будут общаться с людьми, брать на контроль их вопросы и разбираться в ситуациях. Предложения и инициативы, направленные на развитие Брещины, можно будет обсудить с заместителем председателя облсполкома Михаилом Баценко. 80-162-26-99-26. На звонки барановичан ответит управляющий делами горосполкома Татьяна Чилик. 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает управделами района Галина Ланкуть. Каждая суббота еще один шаг к диалогу и взаимопониманию между администрацией и жителями. Руководители заинтересованы именно в таком формате взаимодействия с гражданами. Практика доказывает, это не просто формальность, а живой разговор, в котором рождаются реальные решения. Госавтоинспекция Барановичского региона усилит контроль на дорогах города и района на выходных. В стране с 11 по 13 сентября проходит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». Экипажи ДПС несут службу, уделяя пристальное внимание аварийно-опасным участкам и проблемным перекресткам, местам массового притяжения, торговым объектам и круглосуточным заведениям, дорогам, где риск совершения опасных маневров максимален. Кроме того, на контроле уязвимые участники – пешеходы и велосипедисты. Вождение в пьяном виде приводит к наказанию рублем, штраф от 100 до 200 базовых, с лишением прав на 3-5 лет. На дороге нет места равнодушию. Если вы заметили за рулем авто нетрезвого человека или наблюдаете подозрительные маневры, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот «Мы всегда рядом». Бдительность поможет спасти чью-то жизнь. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Выходные синоптическую ситуацию вновь станет контролировать гребень высокого давления, который всячески будет стараться блокировать путь дождевым облакам, тем самым увеличивая количество солнечных осенних мгновений. Осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны, где скажется влияние фронтальных разделов, неустойчивые воздушные массы, пройдет кратковременный дождь. В дневные часы возможны грозы, температурный фон будет находиться около средних многолетних значений. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Тем, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что вы слушаете дневной эфир на волне радиостанции Баранович FM. Наша программа называется «Еще не вечер». Приятное музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку и время от времени принимайте участие в СМС-розыгрышах. Правда, на следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Но вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, выбрать матчи на вечер, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня представим знаменитый американский коллектив под названием «Интерпол». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками, вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, но и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 11 сентября на календарной странице Давид Гетта открыл новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит Ариана Гранде. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая Бавария и норвежский Бодо Глимт. Игра проходила на стадионе Арена Мюнхен в Мюнхене. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5-0. На 47-й минуте счет открыл полузащитник Баварии Джамал Мусиала. На 61-й преимущество удвоил нападающий Гарри Кейн. На 77-й минуте защитник Альфонсо Дэвис забил третий мяч в ворота гостей. На 83-й минуте Майкл Алиса сделал счет 4-0, на 92-й минуте Алиса оформил дубль. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Бавария встретится с норвежским Викингом 13 октября, а Бодо Глимт 14 октября проведет матч с Дортмундской Боруссией. Также вчера состоялся матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский Манчестер Юнайтед и азербайджанский Сабах. Игра прошла на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Матч закончился со счетом 4-0 в пользу хозяев поля. На 27-й минуте счет открыл нападающий Ман Юнайтед Матеус Кунья. На 43-й капитан манчестерской команды Бруно Фернандеш укрепил преимущество хозяев поля. Через 2 минуты форвард Беньямин Шешко довел счет до разгромного. На 68-й минуте защитник Лиссандер Мартин забил четвертый гол хозяев поля. Отметим, что эта игра стала первой для Сабаха в Лиге чемпионов. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Ман Юнайтед встретится с Атлетико Мадрид 13 октября. Сабах в этот же день проведет домашний матч с пражской Славией. Также вчера состоялся матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский Комо и немецкий РБ Лейпциг. Команды играли на стадионе Джузеппе Синегалья в Комо. Победу со счетом 4-1 праздновали хозяева поля. На 15-й минуте полузащитник Комо Мартин Батурина забил первый мяч в истории клуба в Лиге чемпионов. На 38-й минуте нападающий Анастасиос Дувикас удвоил преимущество итальянцев. На 54-й минуте вингер Асана Диао сделал преимущество хозяев поля крупным. На 58-й минуте полузащитник РБ Лейпциг Андрей Максимович отыграл один мяч, однако на 90-й минуте полузащитник Максима Перроне установил окончательный счет в этой игре. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Комо сыграет на выезде с Фейенордом. Встреча запланирована на среду, 14 октября, а днем ранее РБ Лейпциг примет на своем поле ПСВ. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, программу пятого тура испанской Ла Лиги откроют Севилья и Валенсия. Игра пройдет на знаменитом стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы,

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила. Ну и вспомним американский коллектив под названием «Интерпол», который давно не выпускал новых пластинок, но внезапно разродился новым лонгплеем, и он оказался чудо как хорош. Ведущие музыкальные медиа расписали за каждый трек. Давайте послушаем одну из самых необычных песен на этом альбоме. Итак, Интерпол, премьера трека «Wounded Soldier». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил на общевойсковом полигоне Абуз Лесновский в Барановичском районе. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проинспектировать весь силовой блок с учетом прошедшего в начале года масштабного мониторинга вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. «Пришло время встряхнуть всю армию, вплоть до мобилизации», – сказал белорусский лидер. В настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, до этого танковые и мотострелковые подразделения. Будем не только с хлебом, но и с овощами. В хозяйствах страны собирают сахарную свеклу. По всей республике этот этап уборочной кампании в самом разгаре. Сладкие корнеплоды – важное звено в продовольственной цепочке. В Барановичском районе к копке приступили два хозяйства – Столовичи Агро и Агрокомбинат Мир. Как рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савойс, всего под культуру отведено 3450 гектаров. Аграрии района собрали с полей 8000 тонн. Урожайность хорошая – 560 центнеров с круга. Задание по государственному заказу доведено в объеме 116 тысяч тонн. Востребованный овощ ждут на Жабинковском сахарном заводе. Татьяна Савойс напомнила, что параллельно аграрии ведут подготовку почвы и сев озимых зерновых. Предстоит обработать 28 400 гектаров. Уже освоено 16% площадей, почти 5000 гектаров от намеченного. На территории Барановичского региона 24 сентября пройдет единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказание первой помощи. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций и подскажут, как правильно организовать учебную тревогу, вывести всех из здания в случае возгорания. Во взаимодействии с заинтересованными структурами спасатели инициируют в местах массового пребывания людей тематические площадки для населения. Посетив их, все желающие смогут получить практические знания и навыки, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. В частности, в нашем городе такая локация появится возле Дворца детского творчества. Время работы с 10 до 12 часов. На территории Барановичского района интерактивная зона развернется возле Жемчужинского сельского дома культуры и будет открыта с 15 до 17 часов. Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала 2026-го заключили 613 семейных союзов. Среди молодоженов оказались не только белорусы. 33 брака зарегистрированы с иностранцами. Это граждане России, Латвии, Украины, Турции, Казахстана, Грузии и Туркменистана, сообщила главный специалист отдела ЗАГС горосполкома Екатерина Артем. По ее словам, средний возраст новобрачных 30-32 года. Но статистика умеет удивлять. Самой юной невесте исполнилось 17, а самый зрелый жених отметил 77-летие. Сегодня в городе прошло 5 торжественных церемоний, завтра ожидается еще 4. И, судя по цифрам, сентябрь уверенно держится в списке свадебных месяцев. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортного предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24, 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: Баранович ФМ.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч на вечер, читали новости, слушали музыку, представили субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, но непосредственно в прямой эфир вернемся уже в конце сентября с новой музыкой, к подаркам, викторинам, футбольным новостям и прочим приятным ненавязчивым рубрикам. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

В эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0. С вами Саша Чайка. И сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие, где каждая мелодия наполняет теплом и вдохновением. А начнем с потрясающей композиции «Under a Blanket of Blue» в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. Эта песня, наполненная романтикой и мечтами, переносит нас в мир, где под одеялом синевы прячутся самые трепетные эмоции. Приглашаю насладиться этой великолепной мелодией и позволить ей укрыть нас своим магическим звучанием. Under a blanket of blue.

Под одеялом синевы скрываются мечты и нежные чувства. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг, два гиганта джаза, впервые встретились на сцене в 1946 году, и это сотворчество стало настоящим музыкальным событием. Их уникальные голоса и стили прекрасно дополняли друг друга, создавая волшебную атмосферу, которая завораживала слушателей. «Under a Blanket of Blue» стала популярной благодаря своему романтическому тексту и мелодии, которая переносит в мир мечтаний и надежды. Эта композиция была записана в разное время, но именно совместное исполнение Эллы и Луи сделало ее настоящим шедевром. А следующая композиция, наполненная чувственными эмоциями, рассказывает о том, как важно уметь отпускать тех, кто не ценит нашу любовь. Ширли Хорн была известна своим уникальным стилем, который сочетал элементы джаза и соула, создавая запоминающееся звучание. «Go Away, Little Boy» создает атмосферу уязвимости и силы одновременно, что делает ее особенно трогательной. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей наполнить вечер размышлениями о любви.

Любовь – это обещание, которое мы храним в своих сердцах. Блоссом Дьери, известная своим утонченным стилем, всегда умела передать глубину чувств в своих песнях. Она была не только певицей, но и талантливой пианисткой, что позволило ей создавать собственные аранжировки и придавать своим произведениям особую атмосферу. «Our Love is Here Today» была вдохновлена личными переживаниями Блоссом, когда та искала утешение в музыке во времена неопределенности. А следующая композиция, наполненная оптимизмом, приглашает нас взглянуть на жизнь с позитивной стороны, несмотря на все трудности, которые могут встречаться на нашем пути. Дорис Дэй была известна своим стилем, который сочетал элементы джаза и поп-музыки, создавая запоминающееся звучание. В «On the Sunny Side of the Street» звучит жизнеутверждающая мелодия, которая поднимает настроение и заставляет двигаться вперед. Приглашаю насладиться этой композицией и позволить мелодии наполнить наш вечер уютом и надеждой.

сердца классической американской мелодии, которая стала символом любви к родному дому. Она была создана в очень тяжелые времена, когда многие музыканты искали способы поднять мораль и создать позитивное настроение среди слушателей. А следующая композиция, наполненная ностальгией и романтикой, рассказывает о том, как настоящая любовь способна преодолеть любые испытания и оставаться сильной с течением времени. Харизматичное исполнение Дина Мартина и его непринужденный подход к музыке сделали его одним из самых любимых артистов. В «Test of the Time» звучит легкая мелодия, которая идеально дополняет глубокий и выразительный голос Дина, создавая атмосферу уюта. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей наполнить наш вечер теплом и романтическими воспоминаниями.

Любовь – это не только радость, но и воспоминания о прошлом. Майкл Бубле, обладая уникальным голосом и харизмой, всегда умел передавать глубину чувств в своих песнях. Любовь Майкла к джазу и классической музыке была привита ему с детства, когда он слушал записи таких легенд, как Фрэнк Синатра и Тони Беннет, что впоследствии оказало значительное влияние на его стиль и выбор репертуара. «This Foolish Things» стала настоящим гимном ностальгии и любви. Ее исполняли многие артисты, но версия Бубле привнесла в нее свежесть и современное звучание. А следующая композиция погружает в мир воспоминания любви с легким привкусом горечи. В творчестве Мелоди Гарда гармонично сочетаются элементы джаза, блюза и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая завораживает и погружает в мир эмоций. «So we meet again, my heartache» пронизана чувством ностальгии и надежды, рассказывая о том, как встреча с любимым человеком может вновь пробудить глубокие чувства. Приглашаю послушать эту трогательную композицию и позволить ей затронуть самые глубокие струны наших

Любовные письма – это мост между сердцами, который никогда не исчезает. Диана Кролл, обладая глубоким и чувственным голосом, с ранних лет проявляла страсть к импровизации, что позволило ей создать уникальный стиль, сочетающий элементы джаза и блюза. Диана начала играть на фортепиано в возрасте 4 лет и с тех пор неустанно развивала свои музыкальные навыки, что в итоге привело к международному успеху. «Love Letters» стала настоящим классическим стандартом, который исполняли многие артисты, но версия Дианы выделяется тем, что она добавила к оригинальной мелодии свой собственный джазовый аккомпанемент, что придало композиции свежий и современный звук. А следующая композиция погружает в мир меланхолии и размышлений о неразделенной любви. В творчестве Чета Бейкера преобладают элементы джаза и свинга, создавая атмосферу полной романтики и ностальгии. «Forgetful» передает ощущение забытых моментов и ускользающих воспоминаний, оставляя в размышлениях о прошлом. Приглашаю погрузиться в эту трогательную композицию и дать ей возможность затронуть

Любовь – это не только слова, но и моменты с близкими. Торстен Гудс, талантливый музыкант и певец, начал свою карьеру в Германии, но вскоре завоевал популярность на международной арене благодаря своему обаянию и мастерству исполнения. «Have I Told You That I Love You» стала настоящим гимном любви. Эта композиция была вдохновлена личными переживаниями автора, который хотел выразить свои чувства очарования. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, но каждый вечер — это возможность создать новые воспоминания, и музыка всегда рядом, чтобы поддержать нас в этом. И следующая композиция призывает нас ценить простые радости жизни и наслаждаться каждым моментом. В музыке Джули Лондон преобладают джазовые и блюзовые элементы, а ее теплый и выразительный голос придает каждой композиции особую интимность и атмосферу. «Give Me the Simple Life» излучает очарование и стремление к простоте, напоминая о том, как важно ценить мелочи жизни. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и наполнить

0: Live.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают – оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

выбираю тебя, навод коли ты стратил опошню мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и сном запалю огонь у твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: it in the air. I'm too classy for this world. Forever.
1: 23 часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Кирпич FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

говорить тебе про то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет лето, даже если бы.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0.
1: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».